0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Сюрпризы на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-Арсенал.

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Рок-Арсенал.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Орещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Лучшие релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

Музыкальную программу «Рок-Арсенал» продолжает трек из нашей коллекции инструментального рока.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, язвой небо.

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: рубрике региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: новости.
1: Доброе утро. Российские военные освободят всю территорию Донбасса, взяв находящиеся на ней укрепленные районы ВСУ. Об этом заявил президент Путин Дональду Трампу во время телефонного разговора. Переговоры лидеров двух стран прошли по инициативе США, отмечает «Комсомольская правда». Владимир Путин указал на установление контроля над Константиновкой как на важный этап освобождения всей территории ДНР. Вчерашняя беседа президентов России и США продлилась 1 час и 25 минут. В числе прочего они откровенно обсудили Украину и урегулирование конфликта. Дональд Трамп подтвердил готовность в полной мере содействовать поиску мирных решений, пишет «Интерфакс». В Свердловской области остаются затопленными 134 дома, как частные, так и дачные. Также затоплены более 1100 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами. При этом отмечается спад воды. Необходимость в эвакуации граждан отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находится всего 2 человека, включая одного ребенка. Остальные пострадавшие проживают у родственников, сообщили в МЧС области. В регионе продолжают устранять последствия паводка. 295 человек, 73 единицы техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловском Минздраве опровергли слухи о якобы закрытии лицея при филиале областного медколледжа в Ревде. Как сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, ведомство узнало такую информацию из СМИ. Вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался, обсуждался на уровне колледжа и администрации муниципалитета. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии, подчеркнула Татьяна Савинова. Она отметила, что учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме. Ребята продолжат обучение в лицее, пишет «Комсомольская правда». Действующие в России нормы трудового закона позволяют компаниям переходить как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон, руководства и сотрудников. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Он обратил внимание на то, что в России очень гибкие нормы, они позволяют регулировать режим занятости. По словам главы Минтруда, каждая фирма имеет возможность самостоятельно выбрать оптимальный график работы, в том числе через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником, пишет РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер заявил желание переехать в Россию вместе с семьей и получить гражданство нашей страны. Политик признался, что восхищается Россией. По его мнению, его дети смогут получить лучшее образование именно в России. «Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия – великая страна», цитирует Пьера де Голля. Агентство ТАСС напоминает о том, что ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство. По его словам, он надеется получить паспорт России уже в 2027 году. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» музыкант, гитарист, автор песен, лидер группы «Собаки Качалова».
4: Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
3: Заслуженный артист.
4: Нет.
3: В общем, это Макс Ильин. Привет, Макс.
4: Привет, Алексей. Добрый день. В общем, хорошего дня всем или вечера радиослушателям.
3: Сегодня, как вы понимаете, тема у нас главное в этом году – это тема 40-летия Свердловского рок-клуба. Но говорить мы будем, конечно, не только о самом рок-клубе, но и о рок-музыке в городе Свердловске и области как таковой. Потому что Макс, конечно, можно сказать, ветеран Свердловского рока.
4: Да.
3: Не только Свердловского рок-клуба, но и вообще.
4: Ну и вообще рок.
3: Как такового. Но я должен сказать, что сейчас он возрождает интерес к дельта-блюзу в нашей стране.
4: Ну, я просто не то, что возрождаю интерес, но просто у меня есть... Я не ограничиваю свой музыкальный кругозор. Я интересуюсь разной музыкой. В том числе и дельта-блюз. И это и классическая гитара, и гитара фламенко, и рок в разных его проявлениях.
3: Ну, для начала я бы даже послушал что-нибудь из твоих последних творений, да, наверное. А потом уж начнем разговаривать.
4: Давай послушаем песню, которая будет посвящена всем радиослушателям и дальним родственникам всех ваших радиослушателей. Если вдруг вы или ваши дальние родственники с этим еще не сталкивались, то нет повода расслабиться. Все впереди. Песня так и называется «Увольнение с работы».
3: Собаки Качаловы и Макс Ильин на рок-арсенале.

0: рок-н-ролл.
1: Увольнение с работы, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Собаки Качалова и ее лидера, естественно, Макса Ильина, который сегодня у нас в студии. И мы будем сейчас разговаривать с ним о его послужном списке, так скажем. Потому что я знаю, что ты был участником первого фестиваля Свердловского рок-клуба.
2: Да, ты понимаешь, мне было 15 лет, когда меня пригласили играть в подпольную рок-группу «Дядьки». Пенсионеры, у них все было кончено, им было всем по 25 лет.
1: Ужас какой.
2: И так я попал вот в эту среду, которая через полтора года стала официально называться Свердловский рок-клуб. Когда говорят Свердловский рок-клуб, почему-то все время забывают добавлять очень важное уточнение. Любительское объединение музыкантов. Любительское. Наша группа «Метро», мы играли на первом фестивале, выиграли в субботу в дневной концерт. Перед нами играл Егор Белкин, потом группа «Метро», и потом играла группа «Наутилус Помпилиус». Мне очень жалко, что в нашей стране, то есть это мероприятие уже было закрыто, 600 мест ДК Свердлова. В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом. Ты знаешь, они играли в эстетике New Wave, очень модная тогда была музыка, новая волна.
1: Ну, на грани панка даже.
2: Нет, никакого панка. Не было, потому что после...
1: Ну, имеется в виду, что
2: нет.
1: В имидже. Вот в этом,
2: нет,
1: да?
2: нет, в розовых... Панки в розовых пиджаках, они были романтики. Вот, и знаешь, я хотел сказать, что на самом деле, вот на тот момент группа «Наутилус Помпилиус» была самая веселая группа Свердловского рок-клуба.
1: Вот об этом-то и речь.
2: Поэтому их и называли «Накатилус».
1: «Накатилус».
2: Да. А через полтора месяца они записали альбом «Разлука» и кардинально сменили имидж. И, ну, видно было на тот момент, что группа реально, это группа, это не аккомпанирующий состав одного солиста, это группа, это творческий коллектив, который реально прогрессировал прямо на глазах, это было заметно.
1: И тогда давайте послушаем ранний «Наутилус Помпилиус» с песней в стиле «New Wave», «Новой волны» из альбома «Невидимка». Называется этот трек «Буги с косой». Музыка Вячеслава Бутусова, слова Дмитрия Умецкого. На Рок-Арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: Это была группа Nautilus Pompilius. И сегодня мы говорим о Свердловском роке с моим гостем, участником Свердловского рок-клуба, Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Что за группа «Метро»? Это про «Наутилус» еще поговорим. А вот все-таки...
3: Ну, одна из групп Свердловского рок-клуба на
0: тот
3: момент.
0: Как ты туда попал?
3: Так меня пригласили, дядьки, вот, совершенно вот случайно. Я... Мы искали, значит, и меня пригласили работать в филармонию. То есть возникало предложение работать в филармонии. Мне это было интересно. И нужен был клавишник, нужен был полный состав. И сказали, что вот есть такой чувак-клавишник, Николай Краснов. И он жил на Большакова, 49. Мы пришли туда, его не было. Дома мы ему оставили записку, и у меня был телефон. И он позвонил в 2 часа ночи, в 2 часа человек пришел домой, позвонил в 2 часа ночи, ну, вот я ему сказал так и так, он сказал, не, мне филармония не интересна, ну, давайте встретимся, поболтаем. Мы встретились, и вот так мы познакомились. Он был текстовик группы «Метро», и вот так мы познакомились, подружились, и потом в конце 80-х, в начале 90-х он написал несколько текстов для моих песен.
0: Понятно, тут история немножко напоминает то, как молодого вундеркинда Джима Маккалаха пригласили в группу «Wings», то есть он тоже ему был там что-то лет 16-17, то есть гитариста.
3: Я знаю, о ком ты говоришь, конечно.
0: Да, подающего большие надежды. К сожалению, его судьба печальна, потому что 26 даже лет, он даже не дожил до возраста 27-летних, которые члены клуба знаменитого 27. Ну да ладно, это не будем о грустном, возвращаемся. Ну, группа «Метро», как я понимаю, она распалась.
3: Она потом превратилась в группу «Красный крест». Они играли на...
0: Вот как?
3: На, да, это тот же был состав, те же самые тексты Николая Краснова. Потом они расстались. Вот Аркадий Богданович был лидер группы «Метро». И вот Николай Краснов тексты писал. Потом они преобразовались в «Красный крест». И в 89-м году они окончательно расстались. И Аркадий Богданович, ну, сейчас потом уехал в Тель-Авив. Насколько я знаю, он там работает звукорежиссером в каком-то театре.
0: Ну, а ты после первого фестиваля ушел?
3: Я ушел в армию, я служил в западной группе войск, это ГСВГ, группа советских войск Германии, в гвардии я служил, это была самая боеспособная часть Советского Союза. Там я слушал прогрессивное FM-радио, и когда я приехал в Свердловск уже обратно и попал на первый концерт группы «Агаты Кристи», я был очень удивлен.
0: Чем?
3: Ну, дремучестью такой.
0: Дремучестью?
3: Звучание всего вообще. Это был первый концерт, они отпраздновали годовщину Агаты Кристи. Потом оказалось, что мы когда-то на первых мастерских в августе 86-го выступали, где я дебютировал как соло-исполнитель, как Макс, группа Макса Ильина. И они тоже выступали, ну просто я их не помню, они выступали как ВИА РФТУП. Но меня слово ВИА сразу размучало.
0: РТФ, да, это радиотехнический факультет.
3: Ну потом-то это все, да. Ну как бы потом оказалось, что этих ребят всех знаю в лицо и так далее. И потом Саша Кузнецов, на тот момент басист их, потом уже он был звукорежиссером, он даже записывал первый альбом группы «Собаки Качалова» задом на запад, о, как в самом режиме.
0: Вообще в городе Свердловске все переплеталось очень тесно, все музыканты.
3: Ну, потому что маленькая культурная прослойка, это нормально. И все, самое главное, что все помогали. Я вот помню вот это вот ощущение, вот я еще школьником был, когда все это попал в эту всю эту среду. То есть я смотрел на это все открытыми глазами фактически. И, ну, я попал не как слушатель, а именно как участник процессов. То есть я общался там с кем-то, со всеми музыкантами. Это была творческая среда, понимаешь? Именно творческая, любительская, очень правильное, точное слово, любительское объединение. Люди были заинтересованы в создании какого-то вот фиксации своего продукта. То есть не скорейшей материализации и монетизации, а именно, то есть вот группа «Трек», там, да, то есть они любили творчество группы «Led Zeppelin». Характерность звучания группы «Led Zeppelin» обусловлена тем, что они записывались не в профессиональных студиях, а в замках. То есть вот это вот невероятные холлы. Вот. И группа «Трек», они репетировали в коморке за актовым залом Уральского государственного университета. И летом, когда студенты уходили на каникулы, они вытаскивали аппарат в зал, давали сторожу чекушку, значит, и вот ты слушай. Мы, говорит, ждали, когда пройдет дождь, открывали все окна, и после этого начинали записывать барабаны. И сразу возникает вопрос, а дождь-то при чем? Ну как же, ведь после дождя существенно меняется акустика в помещении. То есть, и они записывали на катушечный магнитофон двумя микрофонами какими-то бытовыми, да? То есть, мне очень сложно представить, чтобы какая-то группа с миллионным бюджетом вот так вот реально заморачивалась. Вот ты, после это, дождя.
0: Это полковник придумывал?
3: Там была группа вся, они, это именно был творческий коллектив, эта группа была. Полковник их записывал.
0: Ну, да, да. Александр Наевых, да. Это ну, просто легенда Свердловского рока, звукорежиссер, саунд-продюсер.
3: Саунд-продюсер, очень точно, да. Первый.
0: Да, первый.
3: И единственный.
0: И главный.
3: И единственный в своем роде.
0: Ну, а мы послушаем одно из творений группы «Трек», записанное Александром Гноевых по прозвищу «Полковник». Песня из третьего альбома группы «Трек» под названием «Клей». 83-й год. Вокальную партию исполняет Настя Полева на рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: называлась эта песня, группы трек, группа легендарная, группа, которая в какой-то степени была олицетворением свердловского рока, наряду с группой Urfin Juice, еще до появления Свердловского рок-клуба. И сегодня мы говорим о Свердловском роке, о Свердловском рок-клубе с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Алексей, вот что хочу обратить внимание. То есть вот 80-е, когда это было любительское объединение, люди были увлечены творчеством там, да. Естественно, были какие-то, то есть там симпатии, антипатии там, да. Но это была творческая среда. И вот этот фестиваль был, когда я учился в 11 классе, там меня периодически спрашивают: как это ты в 86-м году в 11 классе учился? Я специально для тех недорослей, которые слушают твою передачу, скажу по буквам: ШРМ. Школа рабочей молодежи. Я учился в ШРМ, заканчивал 11 класс. И вот я сдавал утром экзамены, вечером бежал на фестиваль. И, ты знаешь, у меня просто, вот я помню, было 17 лет, и я до этого уже ходил на многие концерты, с которой проводила Свердловская филармония в Дворце спорта. Надо сказать, что вот то время, то есть это то, что тогда происходило, интерес к рок-музыке, это не снилось никакому Питеру Гранту. Питер Грант, продюсер Led Zeppelin, это единственный случай в истории мирового шоу-бизнеса, когда человек брал 90% свала, забирал фонд группы, они играли на стадионах в США. Ну, да. Вот. То есть это не снилось даже Питеру Гранту, потому что группы такие популярные, как типа «Круиз», там «Воскресенье», «Карнавал», «Динамик», они приезжали в Свердловск, они играли во Дворце спорта в течение 10-14 дней. Играли по 2 концерта в день, выходные 3 концерта. Билет стоил 3 рубля, 5 тысяч человек. Вот можно это легко посчитать. Правда, музыканты получали ставку там 5.30 там за концерт или еще там.
0: Ну, это еще советские времена были.
2: Да. Да. Нет, ну просто какой был интерес к року. То есть я был на всех этих концертах еще, то есть я понимал, что это такое, хотя мне коллеги из метро говорили: Максим, ну что ты, какой это, ВИА с фузом, это не рок, это ВИА, все, нет, вот, и когда я попал вот это на первый фестиваль, вот это, когда я увидел, вот первая группа играла Air Club, я просто понял, что действительно другая музыка, это была свежая волна, это было свежее дыхание какое-то, и мне вот, я помню до сих пор это ощущение 17-летнего пацана, что вот сейчас мир изменится к лучшему после этой музыки, вот правда, я до сих пор помню это ощущение, и мир действительно изменился к лучшему. Для меня. Но остальное были проблемы мира.
0: Ну, это понятно.
2: И знаешь, когда я вернулся из армии, я увидел, насколько поменялась эта среда. То есть, как впоследствии правильно сказал Илья Карамельцев, наступал хищнический шоу-бизнес. И я увидел, насколько поменялась среда. И, ну, понятно, что в 20 лет никаких мозгов-то нет. Но интуитивно я, очевидно, как-то это почувствовал. И я все время от этого дистанцировался. И, наверное, поэтому я до сих пор занимаюсь тем, что мне нравится. А мне нравится делиться радостью, которую испытываю от прослушанной музыки, от той, которую я исполняю и сочиняю.
0: Ну да, то есть я с тобой полностью соглашусь в том смысле, что вообще настоящее искусство, оно где-то за пределами самого шоу-бизнеса на самом-то деле, да, по большому счету. Хотя, да.
2: Иногда они помогают друг другу.
0: Ну, помогают, иногда. Да, да, да, да. Но начинается все именно без всякого вот этого, без всякой алчности. Да.
2: Ну, ты знаешь, если даже смотреть просто мировую историю развития музыки, просто вот не углубляясь в какие-то жанры, да, то есть всегда ее двигали какие-то дилетанты.
0: Дилетанты.
2: Дилетанты, вот какие-то ортодоксы, то есть люди просто, ну...
0: Отцахи, можно сказать. Да?
2: Оглашенные, понимаешь, где-то немножко вот не в себе, понимаешь, в какой-то степени.
0: Ну, да,
2: то есть...
0: не от мира сего.
2: Не от мира, вот, да-да-да, не от мира сего. А потом уже приходили профессионалы, и все это загонялось в какие-то рамки, и все становилось скучнее и скучнее. Но потом это приходили новые какие-то там, вот, та же вот, например, история там блюза там, да? То есть, ведь вот появление блюз-музыки, там, это же музыка освобожденных рабов, которые не могли себе даже купить музыкальные инструменты, они играли на гитарах и сигарной коробке, и так они намастерились. Потом фирма Stella стала выпускать доступные гитары, которые можно было заказать по почте, они стали играть на гитарах, и потом они так намастерились играть, ведь надо очень понимать среду. То есть, это бывшие рабы, то есть, в принципе, колхоз. То есть, мужчины, которые всю неделю заняты в поле тяжелым физическим трудом. И один день в выходной есть, суббота, потому что в воскресенье они идут в церковь, там тоже как бы не считается выходной, то есть они там служат там и так далее. То есть единственный день выходной, суббота, женщин нет. То есть есть муншайн, это самогон, ну, да, кукурузный. И вот, вот это вот джук-джойнт, маленькое заведение, типа сарайчика. Там 3 стола, где можно поиграть в азартные игры, сделать ставку, выпить муншайн из-под полы и послушать гитариста. Сцена

0: любительской среды вышли именно такие звезды, как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Хот Джаз. То есть я считаю, что это лучше, что было сделано, записано в джазе, вот когда они это делали, как бы, ну вот, свободное от... От сахи время, вот правильно, как ты сказал. Сахи, от сахи, да.
1: А чего бы нам по такому поводу не послушать Луи Армстронга? Трек, записанный совместно с другим знаменитым джазменом, пианистом Оскаром Питерсоном, называется номер «That Old Feeling». Это старое чувство. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» Луи Армстронг.

0: Это был Луи Армстронг со своим до чрезвычайности узнаваемым, хрипловатым, низким голосом. И прозвучала эта песня по той причине, что в разговоре с моим сегодняшним гостем, Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова», мы вспомнили о том, как возникла музыка в стиле джаз.
1: Rock and talk на рок-арсенале.
0: Блюз и джаз — это наше все, опять же, как, ну, без них не было бы рок-н-ролла.
2: Знаешь, я недавно читал книгу Дэвида Бирна, и там фраза, она вскользь промелькнула, не совсем, возможно, точно цитирую, но смысл такой. Ему задают вопрос по поводу Битлз. Он говорит, так это же ритм и блюз. Я очень сомневаюсь, что у них был бы такой концертный прокат, если они были бы черными.
0: Ну, тут есть момент, да.
2: Ну, Бирн, интеллектуал.
0: Сегрегация, да. Мы продолжим наш разговор с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова», после короткой рекламы. Не переключайтесь.
3: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and talk
5: на рок-арсенале.
4: Встречайте.
0: Мы продолжаем наш разговор о Свердловском роке, о Свердловском рок-клубе. Ну, не только об этом. С Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Но, возвращаясь к нашим баранам, опять же, да?
2: Да-да-да.
0: А твое начало где вот?

0: музыки? То есть, когда ты полюбил этот странный вид музыки под названием рок-н-ролл?
1: А так это очень просто, это стандартный путь. Мой папа, он был геолог, начальник изыскательской партии, он, у него был катушечный магнитофон Яуза, а его младшего брата, дядя Саши, он учился, он был летчиком в Челябинске, ну, в Челябинском аэропорту работал. Он любил рок-музыку, и у него были катушки, которую он приходил слушать на папином магнитофоне. Магнитофона себе не мог позволить тогда. И я помню до сих пор первая запись, которую он принес, это была Hard Day's Night. Мне было 6 или 7 лет. Ну, а к 12 годам я уже стал меломаном, то есть у меня вот дядя мне подарил уже катушку, у меня был, допустим, альбом Deep Purple Fireball, а одноклассник мне говорит, вот давай завтра приноси кассету Fireball, а я тебе принесу Dark Side of the Moon, катушку. И я, значит, включаю эту катушку, и там вначале идет такое... Я даже вначале не помню, потом приматываю назад, а потом там поет Pink Floyd. Ну, то есть, чтобы не перепутать, значит, на микрофон прямо. Поет Pink Floyd, и там Dark Side of the Moon, там вокал начинается, там на пятой, по-моему, там длинное вступление инструментальное. Вот я помню, вот мое знакомство с Pink Floyd началось, что мне представили. Поет Pink Floyd.
0: Информации было мало, поэтому на всякий случай.
1: Да-да-да. Ну, нет, кассету-то можно было подписать, а катушку можно было...
0: А катушку можно было выкинуть.
1: Ну, не выкинуть, просто перемотать там не туда, не в ту коробочку.
0: И положить куда-то неизвестно куда.
1: Да. А годам 14 мне стало уже интересно не только слушать, мне захотелось еще и как-то самому что-то сыграть и повторить. Вот, и я начал учиться на гитаре. Ведь надо понимать, что тогда, в принципе, на гитаре играли все. Вот у нас во дворе играли все. Плохо, худо и по-разному, но играли все.
0: Ну, дворовую блатную такую.
1: Нет, на самом деле нет, я не могу сказать, нет, не блатную. То есть были ребята, которые вот играли вот эту всю, это и чушь, мне она никогда не нравилась. Были ребята, которые очень играли четко кавера Битлз, причем с русскими текстами. Демис Русос там, блин...
0: Ну, это шикарно, кто, в общем-то...
1: Причем это так все, это, знаешь, это так, это игралось там от души, там сразу во всех... Прекратите немедленно!
0: Как в фильме «Старший сын». Спи, моя радость, усни.
1: Да, ну и опять же, это я генерал песчаных карьер. Ну, там это звучало.
0: А вот эти песни из фильмов... Кстати, вот фильм... Я вспоминаю сейчас, хорошо, что ты напомнил. Очень мне нравилась песня. Это из фильма «Золото Маккены». Там пел Ободзинский.
1: Ободзинский, только гриф «Стервятник». Да, прекрасное произведение.
0: Причем я послушал потом в оригинале, а там поет Хосе Фелисиано. И поет гораздо хуже. То есть это тот же самый мотив.
1: Да, ну понятно. То есть это был кавер.
0: Ободзинский, такой голос звонкий, как он это поет, с таким эмоциональным посылом. Там Хосе Фелисиано отдыхает. Валерий Ободзинский, уникальный советский певец с непростой судьбой. Предлагаю послушать эту песню, о которой мы только что говорили с Максом Ильиным. Это, по сути, лейтмотив фильма «Золото Маккены» 68-го года, но в нашем прокате этот фильм был в 74-м году. Если мне не изменяет память, Валерий Ободзинский на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

0: старый гриф-стервятник. Так называлась прозвучавшая песня из кинофильма «Золото Маккены». Эту песню, как и многие другие песни из фильмов, шедших в советском прокате, в которых были такие хорошие, можно сказать, проникновенные душевные песни, пели во дворах в 60-х, 70-х годах доморощенные гитаристы и вокалисты. А в оригинале эту песню, сочиненную Квинси Джонсом, на русском языке исполнил Валерий Ободзинский.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
2: Я в Казани знал гитариста, который работал у него в группе Ободзинского. Ну, на гастролях просто пересекались случайно как-то. Вообще, знаешь, мне очень нравится. Вот я с детства мечтал играть на гитаре и путешествовать. Но у меня все мечты сбываются. Мне даже страшно иногда что-то желать.
0: Вообще, опасайтесь мечтать.
2: Да-да-да-да-да.
0: Потому что это все может быть. Ну, и дальше ты попадаешь в эту уже среду, уже более такую.
2: Я достаточно быстро как-то так вот намастырился, знаешь, вот, правда, играть. И тогда ведь надо же сказать, что и вот здесь вот было кафе в здании Арха, да, было кафе. Вот сейчас есть какая-то японская хрень, а там была кафе Киевская. И там все время звучала живая музыка, например. То есть во всех кафе играли живые музыканты. Причем это были не кавера какие-то, то есть игралась какая-то инструментальная музыка, очень разнообразная причем. Во всех фактически.
0: Но это по вечерам.
2: Да.
0: В ресторанах были группы, да.
2: Нет, в ресторанах были, вот прямо их так и называли, кабацкие лабухи. Да, это была определенная каста, среда, лабухи. Да. Их было видно, у них был такой подход. Но были вот еще какие-то полулюбительские ансамбли. Там играли студенты музыкального училища. Полупрофессиональные, но это было очень интересно. Это существовало во всех. То есть им не разрешали петь, потому что это было там...
0: А, только инструментальная музыка.
2: Да. То есть вот почему я помню, просто я несколько раз проходил и вот заходил прямо...
0: Интересно.
2: То есть я был маленький еще подростком.
0: Это, видимо, в центре города все-таки было, потому что на Уралмаш что-то я не припомню.
2: Нет, на Визе тоже у нас не было, но вот все-таки в центре это было. Вот да. Я прямо сейчас вспомнил.
0: А это фильм «Не болит голова у дятла», что ты начал вспоминать?
2: Да, хороший фильм, я помню.
0: Там
2: да.
0: Как раз он вот что, приходит
2: вот,
0: тоже...
2: Да, вот в какое-то кафе, там
0: кафе,
2: вот люди...
0: Они прям, играют
2: да,
0: именно инструментальную музыку.
2: Фанк такой.
0: Джазовый фанк.
2: Да. Вот нечто подобное. То есть там четко срез вот этот сделан. Вот это все звучало. Я вот застал еще немножечко.
0: Как интересно. Вот. Но это было, да, раз Макс говорит. Но поскольку мы вспомнили о фильме Динары Асановой «Не болит голова у дятла», в котором главный герой-семиклассник Мухин по прозвищу Муха одержим игрой на барабанах, представьте себе, да, в середине 70-х, причем в джазовом ключе, и он совершенно очарован игрой старших, можно сказать, коллег, играющих в соседнем кафе. А в качестве анонимной группы там снялся коллектив Владимира Василькова, его рок-джаз-группа. Так давайте и послушаем фрагмент из саундтрека к фильму «Не болит голова у дятла». Рок-арсенале в программе «Рок-н-ток».

0: Это был Владимир Васильков и его рок-джаз-группа, сыгравшие в фильме Динары Асанова «Не болит голова у дятла» самих себя. Васильков, кстати, играл на ударных в ансамбле «Арсенал» в конце 60-х, начале 70-х годов, и Алексей Козлов считал его одним из самых техничных барабанщиков в истории советского джаза. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин, и с ним мы говорим о свердловском роке, о роке вообще, и не только, как вы понимаете, о роке.
1: «Rock and Talk» на «Рок-арсенале».
0: И дальше.
2: Потом попал вот в эту среду уже.
0: Уже группа «Метро».
2: Ну, группа «Метро», да. Ну, я до этого уже играл каких-то на танцах. То есть я еще застал время, когда танцевали под живую музыку. Играли на танцах.
0: Я тоже застал.
2: Ну, ты понятная, вот. Нет, ну, я-то именно попал туда уже как музыкант, как гитарист. То есть меня приглашали, там, дядьки какие-то, да. То есть мы играли на свадьбах, там, еще какие-то. Очень такой хороший опыт, профессиональный, становление.
0: Еще были летние парки, и там были, помню, да.
2: Танцплощадки. Да, вместо культурного отдыха.
0: Там играли, да, все вот эти суперхиты советские в основном. А под конец что-нибудь
2: иностранное. Да, что-нибудь тяжеленькое.
0: Да, там Deep Purple обязательно.
2: Ну, это была русская народная группа.
0: Ну, да. Ну, в нашей школе, специализированная, конечно, была школа, но там вообще почти все играли на английском.
2: Ну, понятно.
0: Английский язык. Slade — это была вот очень любимая.

0: Это была группа Slate с песней Goodbye to Jane. Сегодня в гостях у программы Rock and Talk Макс Ильин, лидер группы Собаки Качалова. С ним мы погружаемся в ностальгические глубины тех лет, когда еще не было отдельного понятия Свердловский рок.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну и ты говоришь, что ты служил в Германии, что ты там слушал в основном?
3: То есть, там вот... звучал прогрессивный FM, то есть FM-станции, ФРГ, то есть на тот момент YouTube. Ну, там очень много было хорошей, свежей музыки именно. New Wave, опять же, тот же был. Конец 80-х, Патти Смит, Блонди. Ну, то есть, это была очень прогрессивная музыка. То есть, просто был... Ибо какой был контраст, когда я приехал обратно в Свердловский. То есть, все равно музыка же доходила, но она доходила с некоторым опозданием.
0: Ну, с тобой, может быть, и соглашусь, но тут был такой еще эффект, знаешь, все хотели сделать что-то особенное свое при этом. То есть, зная эту музыку...
3: Ну, мне кажется, кто-то свое хотел, если кто-то и хотел сделать свое, это делал Александр Сычев, группа «Каталог». Все остальные группы занимались, надо прямо сказать, франшизой. То есть, это были франшизы Led Zeppelin, Q, там, Брюс Спрингстина. Там вся музыка была ворованная.
0: Ну, музыка может быть, ну, чисто подача какая-то. Но про «Каталог», да, ты...
3: Мне кажется, что это была самая авторская музыка. То есть, именно авторская. Это была не франшиза.
0: Ну, может быть, может быть. Но, к сожалению, да, опять же, судьба печальна.
3: Мы дружили с Александром, то есть, несмотря на разницу в возрасте, как бы мы с ним общались, он как где-то чем-то мне помогал, там, давал драм-машину, их всего было две, у Наутилуса и у «Каталога». И он мне вот так вот пацану, просто он был мало знаком, дал драм-машину, говорит, на, возьми, отдашь, когда надо будет.
0: Угу.
3: Знаешь, когда у меня выходила книга, у меня был вопрос по Майку. Я позвонил Андрею Бурлака в Санкт-Петербург, ленинградский журналист, один из основателей ленинградского клуба, и задал свой вопрос про Майка. Он мне ответил на него, знаешь, в конце он сказал такую фразу, которая мне запала. Он сказал, знаешь, Макс, а Майк был очень благородный человек. Я даже не сразу понял, чем она мне запала, а потом, ну, так, волей судьбы, в принципе, я знаком, ну, со всеми лично лидерами русского рока, так называемого, да. Но все там, можно сказать, талантливые люди, работоспособные. Но чтобы про кого-то сказать благородный человек, даже как-то в голову бы не пришло. Ты знаешь, вот Саша Сычев тоже был очень благородный человек, на удивление. Он очень отличался от всех. Вот. Хотя он был старше, вот ему было уже... То есть, если там Наутилусом было по 25, там 26 лет, Саше было уже за 30. Но он очень отличался, люди были из другой среды.
0: Что же с ним произошло?
3: Никто не знает. Ну, это сложно сказать. Неизвестно. То ли он сам бросился, то ли неизвестно.
0: Ну да, ну под поездом закончилась его земная жизнь. К сожалению, но музыка осталась.
3: Хорошая музыка.
0: И мы слушаем ее, да, до сих пор. Ну что ж, тогда группа «Каталог» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk». Песня называется «Я наконец-то всем доволен».
4: Я наконец-то всем доволен.

0: Это была группа «Каталог» с песней «Я наконец-то всем доволен». Также называется, кстати, и спектакль, премьера которого совсем недавно состоялась в театре драмы. С лидером группы «Каталог» Александром Сычевым был хорошо знаком мой сегодняшний гость Макс Ильин, лидер группы «Собаки Качалова».
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: Что касается свердловских рок-групп, с кем ты был, кроме «Каталога», еще дружен, скажем так?
3: Я работал с «Метро». Ну, ты понимаешь, там не было вот такого какого-то разграничения, кто с кем против кого дружит.
0: Ну, да.
3: То есть, там была единая среда. То есть, самое главное, в чем был суть, то есть, рок-клуба, да? Ты должен был получить главную бумажку советского рокера, на которой должно было быть написано «Имеет право выступать перед публикой». Подпись ответственного лица и печать. И вот никто не хотел брать на себя эту ответственность. То есть по итогам первого фестиваля выступало порядка 20 групп. Как ты думаешь, сколько было бумажек дано?
0: Ну, я не был на этом фестивале.
3: Ну, не важно. Вот по ощущению, сколько должно было? Вот быстрый ответ. Сколько?
0: Ну, казалось бы, что все должны были пройти, да?
3: Нет, 4 бумажки. Чайф, Наутилус, Егор Белкин и Игорь Скрипкарь. 4 бумажки из 20 групп.
0: Группа Игоря Скрипкаря, да?
3: Да, потом она стала «Кабинет» называться. Ну, то есть они не могли называться «Трек», потому что «Трек» это был тоже сразу бы их зарубили.
0: Ну да, да, потому что трек был... Ну, в общем, овеян скандалами некоторыми.
3: Ну да. Хотя это первая группа, о которой я узнал Свердловск, про свердловский рок. И даже есть точная дата, когда я узнал о нее. Это 16 апреля 83 года. Угу. Газета «Комсомольская правда».
0: Где они...
3: В конце написала, была статья под названием «Бойся бездарных, дары приносящих». Ты знаешь, меня не негативный тон, вот эта разгромная статья, да. Меня просто вот...
0: Пух
3: вот,
0: и прах, да.
3: То есть, ты понимаешь, вот для людей, которые вот еще застали мир без смартфонов и интернета, то есть, только, наверное, они могут понять смысл этого месседжа. Когда ты вдруг понимаешь, что не где-то там на другой галактике, в далекой-далекой галактике есть группа Pink Floyd или была группа Beatles, а вот здесь, проспект Ленина, 51, есть чуваки, которые играют рок, и москвичам не нравится. То есть я был просто вот поражен. Это как гром среди ясного неба. Что вот здесь есть эта музыка. Это было круто.
0: Да, но им-то было не очень приятно, насколько я понимаю. То есть им было запрещено вообще там...
3: Запрещено было всем. То есть там никто... Причем им? Всем было запрещено. То есть чтобы ты мог... Чтобы провести концерт, ты должен был прийти, показать бумагу, что вот ты имеешь право, что ты к такому-то...
0: А бумаги не было.
3: А бумаги не было. И никто не хотел брать на себя ответственность.
0: Но это с 83-го года началось, это какое-то догонение.
3: С 84-го. Когда пришел Черненко, все вот эти группы, которые собирали дворцы спорта, они все были расформированы. Просто, то есть, они приносили гигантскую прибыль всей этой структуре, они все были расформированы. Ну, большая часть из них просто сказали, что мы теперь не группа, а автор-исполнитель. И продолжили тот же самый чёс. Но вот там был серьезный такой удар. То есть, да, вот эти были черные списки. Группа «Метро», кстати, была тоже там в этом списке.
0: А, кстати, да, я вспоминаю.
3: «Метро», «Урфин Джуз», вот
0: запрещенные...
3: Свердловские группы «Метро» и «Урфин Джуз» были запрещены.
0: Специальный список, который распространялся по всем райкомам, обкомам, комсомолы и партии.
3: Да-да-да-да.
0: То есть, вот что...
3: То есть, наши их группы там, да.
0: Да-да-да. Ну, и, конечно, странно, это в эфир можно было только запретить давать, да. Я имею в виду западных исполнителей, в творчестве которых, по мнению советских идеологов, содержались идейно-нравственно вредные произведения. Но это их лексикон. Это, понятно, такие группы, как AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и даже Prince и Майкл Джексон, и многие другие. Еще, конечно, группа Scorpions. Ей мы и закончим первую часть разговора с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова», о свердловском роке, о роке вообще. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. В следующем году материнский капитал может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. Больше миллиона рублей на второго, если средства за первого не получали. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, пишет РИА Новости. Парламентарий отметил, что если семья уже получила капитал за первого ребенка, то доплата за второго составит примерно 247 тысяч рублей. Но более точная сумма станет известна после решения Кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год, отметил парламентарий. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операций может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. В Свердловской области остаются затопленными 134 дома, как частные, так и дачные. Также затоплены более 1100 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами. При этом отмечается спад воды. Необходимость в эвакуации граждан отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находится всего 2 человека, включая одного ребенка. Остальные пострадавшие проживают у родственников, сообщили в МЧС области. В регионе продолжают устранять последствия паводка. 295 человек, 73 единицы техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловском Минздраве опровергли слухи о якобы закрытии лицея при филиале областного медколледжа в Ревде. Как сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался, обсуждался. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии, подчеркнула Татьяна Савинова. Она отметила, что учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме. Ребята продолжат обучение в лицее, пишет «Комсомольская правда». Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. 9 июля сыграют между собой команды Франции и Марокко. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Также за выход в 1/4 финала борются Испания и Португалия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, США и Бельгия, Аргентина и Египет, также Швейцария и Колумбия. Напомню, матчи четвертьфинала запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы пройдут 14-15 числа. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами. Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд в 3 странах – США, Канаде и Мексике, напоминает газета.ру. Официальный доллар в выходные 77.23, евро 88.03.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Новое, новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: рубрики «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Этим летом много футбола.
3: А может еще больше?
4: Фут больше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный, 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: «Рок-Арсенал». Новости.
1: Добрый день. Глава российского правительства Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. Премьеры двух стран встретятся на международной промышленной выставке «Иннопром», сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет РИА Новости. Поездка в Екатеринбург станет для Пашиняна первым визитом в Россию после парламентских выборов в Армении. Также 6 июля в Екатеринбурге премьер Мишустин выступит на пленарном заседании «Иннопрома», проведет двусторонние встречи с белорусским и киргизским премьерами – Александром Турчиным и Адылбеком Касымалиевым. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шахлински, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, вскоре могут обменять на группу россиян, осужденных в Баку. По словам источника портала Е1, это может случиться уже в августе. Ранее замглавы МИДа России Михаил Галузин заявил о том, что обмен обсудят на встрече в Москве с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым, но сроки его визита еще точно не согласованы. Напомню, в прошлом году после серии арестов в Екатеринбурге этнических азербайджанцев в Баку были задержаны 11 россиян. Их обвинили и осудили за транзит наркотиков и в киберпреступлениях. Фото с избитыми россиянами тогда попали в сеть и вызвали широкий общественный резонанс. Импорт бензина из Беларуси в Россию в июне достиг рекордных показателей, пишет «Ведомости», ссылаясь на данные Центра ценовых индексов. С 1 по 25 июня Белоруссия поставила в Россию 141 тысячу тонн бензина. В июне прошлого года показатели были около 100 тысяч тонн. Накануне президент Путин подписал закон о стабилизации рынка автотоплива. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца года модернизационное соглашение для НПЗ – нефтеперерабатывающих предприятий. На трассе Екатеринбург-Реша-Алапаевск продолжается расширение дороги за счет дополнительных полос. Готовы километры 200 метров новой полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. На объекте задействованы более 20 человек, 17 единиц спецтехники. Капремонт режевского тракта разделен на несколько этапов. Последний запланирован в 2028 году. В результате капремонта трасса будет расширена с 2 до 4 полос, отмечают в Департаменте информполитики области, пишет «Комсомольская правда». Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. Это команды Франции и Марокко. Матч между ними состоится в четверг, 9 июля в 23:00 по Москве. Напомню, матчи 1/4 финала запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы пройдут 14-15 числа. Матч за третье место пройдет в Майами 18 июля. Финальная встреча будет в Нью-Йорке 19 числа. Мундиаль, напомню, впервые проходит с участием 48 команд в трех странах. Это США, Канада и Мексика. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть».

0: рубрики «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Давайте что-нибудь более электронное заслушаем. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: новости.
1: Добрый вечер. Премьер-министр Михаил Мишустин уже приехал в Екатеринбург. Завтра он встретится с губернатором Денисом Паслером, примет участие в пленарном заседании на Иннопроме, сообщает пресс-служба российского правительства, пишет «Комсомольская правда». Также в заседании примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Республики Казахстан Алжас Бектенов, а также председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. Также в Екатеринбург приедут зампреды правительства России Денис Мантуров и Алексей Аверчук и глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет «Комсомольская правда». Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее Шереметьево принимал и отправлял рейс по согласованию. Позднее стал работать штатно. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 10 беспилотников, летевших в столицу. Согласно онлайн-табло Кольцова, задержан рейс уральских авиалиний из Екатеринбурга в Домодедово. Вместо 7 вечера вылетит только в 21.20. Ранее сегодня утром были отменены вылеты рейсов Победы и уральских авиалиний в Москву из Кольцова. В Екатеринбурге сегодня тушили пожар в здании Минздрава на Тургенева, 19, сообщили в МЧС области. Горел офис на 5-м этаже на площади 15 квадратных метров. Сообщение пострадавших не поступало. Самостоятельно эвакуировался из здания один человек. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. В тушении пожара участвовали 17 спасателей и 7 единиц техники, пишет Е1. Политический конфликт, который разворачивается в эти дни между Китаем и Японией, может втянуть в себя разные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию. Об этом рассказала Ленте.ру старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков. По его словам, предполагаемое втягивание в Москвы, несомненно, ухудшает российско-японские отношения, отметил Востоковед, пишет газета.ру. 2 июля глава МИДа России Сергей Лавров заявил о том, что в Токио остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Увлекаться мороженым в жару не стоит. Его большое потребление ускоряет старение кожи. Об этом рассказала порталу Russia Today врач-диетолог медицинского курорта Верба Христина Никифорова. Сочетание солнца и сладкого усиливает нагрузку на кожу. Главная опасность – процесс гликации. Кожа начинает выглядеть тусклой и отечной. Врач советует выбирать жирный пломбир вместо фруктового льда, так как он замедляет всасывание сахара и не дает резкого инсулинового пика. Также есть мороженое лучше в первой половине дня, не добавляя лишних углеводов из сиропа, варенья или вафельного стаканчика. Официальный доллар в выходные 77.23, евро 88.03.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

опубликовано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Арсенал.
1: Мозг отдыхает.
0: На 104.5 FM.
2: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

sound with your ear down to the ground. We want the world.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: very much. Thank you.
1: Rock music.
2: Rock Arsenal. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня «Как будто для футбольного матча» «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.